0: 谢谢博格丹给我们带来的演唱。哇哦，这是一首我们中国观众再熟悉不过的歌曲，2010年王菲在春晚的舞台上演唱的歌曲，曲作者是李健。好的，博格丹的演唱如何？各位专业评审，大众评审，请打分。打分完毕，请锁分。
1: 很好，博格丹。Я хотела сказать, что в прошлом выпуске вы так зажигали, у вас такая энергия, такой драйв, а сегодня совсем другие эмоции, и это было очень трогательно, очень нежно. И еще очень сложные были переходы регистров из грудного в головной, и это была очень частая смена, и мне очень понравилось.

0: came to the world.
1: Thank you.
2: 好的，贺林的分数马上就要见分晓了。接下来，我们来看一看十一位专业评审给出的分数情况。117分，非常棒。
1: 谢谢。
2: 目前排名第一的依然是莫伟蒂，祝贺你。接下来让我们有请下一位歌手，来自俄罗斯的博格丹，掌声欢迎他。
3: Я Богдан из России. Каждое выступление для меня – это возможность донести историю песни и затронуть струны души зрителей. Все мои костюмы я создаю сам. И стараюсь, чтобы каждый костюм был продолжением моего музыкального произведения. Через свою музыку я рассказываю о любви. Только любовь способна нас всех объединить.

Этим летом звезда «Шелкового пути» привела меня в Китай. И сегодня вечером я хочу рассказать вам прекрасную историю любви. Песню «Can't Help Falling in Love».